сам говорил. Боится, боится. Ты зрителя, ты не дестрит. Ты лезавод, ты не лолит. Сам ты сосед, не манит.